Слушали грязь по вару и мелеларе. Чужбой знам телек вепри свара деви. Сихарула чеги цвало даре деви. Радам кит хамрай говори варару джу. Хомику я парат вали макарагури. Хеспана кермит хамрай.